их сознание, покоряет сердца страстью и исцеляет, подобно лекарю. Она не терпит фальши и надмен.

Музыка – это универсальный язык, который объединяет людей и заставляет ярко гореть факел их сознания, покоряет сердца страстью и исцеляет, подобно лекарю. Она не терпит фальши и надменности. Путь музыканта тернист. Его ремесло – как философия жизни и призвание. Музыка –